0: Radio City Mix.
1: In DJ Aliash.
0: Слышимо се приходний викенд.
2: Najveći dance hit
0: всех часов. City Mix.
3: City Mix.
0: Сами dance hit.